Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Ставкар.
1: Успел.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Вика, не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! Принято считать, что эмодзи «каменное лицо» изображает статую Моаи с острова Пасхи. А на самом деле его дизайн вдохновлен статуями Маяи из деревни Ниидзима, японской адаптацией знаменитых статуй. Би. А вы знали, что воробьям свойственно проявление моногамии? Нередко они образуют постоянные пары и живут вместе всю жизнь. Си. А вы знали, что в кожуре, листьях и косточках цитрусовых витаминов больше, чем в плодах? Ди. Вам известно, что в средневековой Англии обвиняемый мог получить более мягкое наказание, если умел читать? Изначально только обвиняемые из числа духовенства имели право ходатайствовать о переводе дела под рассмотрение церковного суда вместо светского, что влекло, как правило, более мягкое наказание. Но для этого им требовалось доказать свою принадлежность к духовенству. Впоследствии же стало достаточно просто показать умение читать Библию, чем и стали пользоваться преступники, которые были грамотными. Да и неграмотные тоже пользовались этой возможностью, просто заучивая наизусть 50-й псалом, который чаще всего задавали читать судьям. А власти, прекрасно зная об этой лазейке, не спешили ее закрывать, так как светские суды часто выносили смертные приговоры даже за небольшие провинности. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист» ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комарки региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома, порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя, шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 10 градусов. Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота о близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
1: Нужен песок? Гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
2: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление. Дизайн. Фото-видеопроизводство. Электронная музыка. Заявки на сайте института.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов со знаком «плюс». Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио ДФМ для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 10 градусов. Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: Exit. Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
5: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая. День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами. Чтим ветеранов.
6: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
8: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
9: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
10: «Радио ДФМ».

0: Порядки получения. В дилерском центре Хавейл ООО «Транзит В». Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-havail.com.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19. Bastiondor.ru.
7: Некоторые люди уходят из профессии, потому что не были готовы. В Нейрограде ты получишь реальный опыт, если ты логопед, дефектолог, психолог. Чтобы выбрать работу осознанно. Центр коррекции речи и физического развития детей в Смоленске «Нейроград». Приходи за реальным опытом работы с детьми, которые решают.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Atlantic Company – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. ДФМ. Radio DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 10 градусов. Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота о близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Термопанели в смоленской керамике. Смоленская
2: керамика. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская, 4, 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
5: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Ясенная парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт ясеннаяпарк.рф.
6: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
7: Добрый вечер!
6: Билеты на премьер-концерт РФ.
8: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. УГРН 326-670-00-989. 12+.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
10: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
1: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: До отпуска длинные ночи.

0: еда могли стоить всего 1 рубль.
1: Привычные траты, ежедневная выгода.
0: С приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучше.

0: Начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС – современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15, территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
3: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит».

0: Ликью 26 87 68.
1: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95.
4: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
5: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов со знаком плюс. Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! Принято считать, что эмодзи «каменное лицо» изображает статую Моаи с острова Пасхи. А на самом деле его дизайн вдохновлен статуями Маяи из деревни Ниидзима, японской адаптации знаменитых статуй. Би. А вы знали, что воробьям свойственно проявление моногамии? Нередко они образуют постоянные пары и живут вместе всю жизнь. Си. А вы знали, что в кожуре, листьях и косточках цитрусовых витаминов больше, чем в плодах? Ди. Вам известно, что в средневековой Англии обвиняемый мог получить более мягкое наказание, если умел читать. Изначально только обвиняемые из числа духовенства имели право ходатайствовать о переводе дела под рассмотрение церковного суда вместо светского, что влекло, как правило, более мягкое наказание. Но для этого им требовалось доказать свою принадлежность к духовенству. Впоследствии же стало достаточно просто показать умение читать Библию, чем и стали пользоваться преступники, которые были грамотными. Да и неграмотные тоже пользовались этой возможностью, просто заучивая наизусть 50-й псалом, который чаще всего задавали читать судьям. А власти, прекрасно зная об этой лазейке, не спешили ее закрывать, так как светские суды часто выносили смертные приговоры даже за небольшие провинности. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист». ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комарки региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома. Порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя. Шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные решения для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организации.

0: «Авткредит». Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Авткредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
0: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
0: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
0: 16+.
7: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
3: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
8: Я буду вести расследование.
3: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
9: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
9: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья». ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота.

0: с перчинкой. Печ-инфо. Греем не слухи, а факты.
1: 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, страница 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
8: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
9: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
10: Звук – это музыка.

0: Ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-69-840. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции.

0: Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей. Новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-hawaii.com.
3: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный

0: 46 00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Общепит Кипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» Смоленск «Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
7: Алло, «Атриансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
10: Думаешь, бильярд — это просто побить?

0: шары – это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
2: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. DFM. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов со знаком «плюс». Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! Принято считать, что эмодзи «каменное лицо» изображает статую Моаи с острова Пасхи. А на самом деле его дизайн вдохновлен статуями Маяи из деревни Нидзима, японской адаптации знаменитых статуй. Би. А вы знали, что воробьям свойственно проявление моногамии? Нередко они образуют постоянные пары и живут вместе всю жизнь. Си. А вы знали, что в кожуре, листьях и косточках цитрусовых витаминов больше, чем в плодах? Ди. Вам известно, что в средневековой Англии обвиняемый мог получить более мягкое наказание, если умел читать. Изначально только обвиняемые из числа духовенства имели право ходатайствовать о переводе дела под рассмотрение церковного суда вместо светского, что влекло, как правило, более мягкое наказание. Но для этого им требовалось доказать свою принадлежность к духовенству. Впоследствии же стало достаточно просто показать умение читать Библию, чем и стали пользоваться преступники, которые были грамотными. Да и неграмотные тоже пользовались этой возможностью, просто заучивая наизусть 50-й псалом, который чаще всего задавали читать судьям. А власти, прекрасно зная об этой лазейке, не спешили ее закрывать, так как светские суды часто выносили смертные приговоры даже за небольшие провинности. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист» ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комаркет региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома, порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя, шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные решения для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 14 часов.
0: Радио DFM.
1: Радио DFM.

0: Процессов старения при помощи аппарата Laser Luminous M22. Телефон 62 39 39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

арифметики. И мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Реклама.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ», интернет-издание «Печинфо». 16+.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: Вода есть, воды нет. Вода есть, воды нет. Вода есть, воды нет.
1: Ты о чем?
0: Вода горячая, то есть, то нет.
2: В сети магазинов Дункан водонагреватели Ariston. Dunkan-Smolensk.ru.
0: Вода есть, вода есть. Горячая вода есть.
3: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается Нитроцирк. Парковка Магнит Экстра. Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
4: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова 55.
5: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
6: Все для бань в Смоленске.

0: Смоленская керамика.
1: Смоленская керамика на века.
2: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов со знаком плюс. Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все.

0: Автобанк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверх, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
14: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
15: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина. Триллере «Аэропорт».
16: Я буду вести расследование.
15: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
17: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
17: On DFM.
15: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 10 градусов. Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота о близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
7: Некоторые люди уходят из профессии, потому что не были готовы. В Нейрограде ты получишь реальный опыт, если ты логопед, дефектолог, психолог, чтобы выбрать работу осознанно. Центр коррекции речи и физического развития детей в Смоленске «Нейроград». Приходи за реальным опытом работы с детьми, который решает.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй, играй красиво.
9: Покупайте брусчатку в смоленской керамике. Смоленская керамика.
10: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. А именно, лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменения размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
1: ВГО «Платят», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.татнефть.ру.
9: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: «Пятерочка» выручает!
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности

0: 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: 12+. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Смоленск Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
5: АО «Агросбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
7: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом «Современники».
8: Добрый вечер.
7: Билеты на премьер-концерт РФ.
9: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. УГРН 326-670-60-989.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар».
2: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/3.

0: 13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже, не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
1: Нарпис.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
5: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4. 510303.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Дурлили.
1: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
2: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
3: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
5: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов со знаком «плюс». Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! Принято считать, что эмодзи «каменное лицо» изображает статую Моаи с острова Пасхи, а на самом деле его дизайн вдохновлен статуями Маяи из деревни Ниидзима, японской адаптацией знаменитых статуй. Би. А вы знали, что воробьям свойственно проявление моногамии? Нередко они образуют постоянные пары и живут вместе всю жизнь. Си. А вы знали, что в кожуре, листьях и косточках цитрусовых витаминов больше, чем в плодах? Ди. Вам известно, что в средневековой Англии обвиняемый мог получить более мягкое наказание, если умел читать? Изначально только обвиняемые из числа духовенства имели право ходатайствовать о переводе дела под рассмотрение церковного суда вместо светского, что влекло, как правило, более мягкое наказание. Но для этого им требовалось доказать свою принадлежность к духовенству. Впоследствии же стало достаточно просто показать умение читать Библию, чем и стали пользоваться преступники, которые были грамотными. Да и неграмотные тоже пользовались этой возможностью, просто заучивая наизусть 50-й псалом, который чаще всего задавали читать судьям. А власти, прекрасно зная об этой лазейке, не спешили ее закрывать, так как светские суды часто выносили смертные приговоры даже за небольшие провинности. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист». ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комарки региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома, порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя, шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail. Возрастное ограничение 12+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Новое обеденное меню в рестобаре

0: и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
1: Пройдите бесплатный тест-драйв
0: на Гагарина 53.
1: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
2: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
3: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебоктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40, 44, 19. Bastiondor.ru.
5: Винни, Винни, а чего на свете больше? Звезд на небе или песчинок на пляже?
6: Пятачок, больше всего на свете металла в Atlantic Company. Помнишь, мы вчера там на складе 15 раз заблудились?
5: Точно! Какой же ты умный, Винни!
7: Металлобаза на Кашена 15Б.
8: Некоторые люди уходят из профессии, потому что не были готовы. В Нейрограде ты получишь реальный опыт, если ты логопед, дефектолог, психолог, чтобы выбрать работу осознанно. Центр коррекции речи и физического развития детей в Смоленске «Нейроград». Приходи за реальным опытом работы с детьми, который решает.
9: Декоративный камень в смоленской керамике.
10: Смоленская керамика на века.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
1: ВГЛ 2Д. Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты – ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия

0: шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей. Новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-havail.com.
2: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Смоленск-Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
4: АО «Атриранбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка.

0: Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
1: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
2: Керамические блоки в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
5: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
6: Vita Wellness Park. Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. Vita Wellness Park. В центре города. В центре внимания.
7: 22-17-27.
6: VitaWellnessPark.ru.
8: Доброе утро. Сосуд бар начинается с двух кофе. По цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
9: Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсюф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября. 22-10-10.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: заблудили.
1: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске 38 85 95.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 10 градусов. Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современная лазерная эпиляция в Глотее – это целых 3 современных аппарата для эффективного удаления волосков различных типов. 3 вида эпиляции, чтобы могла выбирать то, что идеально подходит именно тебе.

0: 46 00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
3: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Уверен в оборудовании, уверен в своем бизнесе. Дункан. Трубопроводная арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматика, пожарное и газовое оборудование, промышленные и бытовые насосы, счетчики воды и газа. Дункан. Парковая 2. Телефон 350909.
5: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
6: 16+. Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
1: Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
2: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
1: 16+.
9: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
10: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
11: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
12: Какое-то странное чувство.
11: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
12: Будто что-то не так.
13: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
14: Ты меня слышишь?
15: Вытащи меня отсюда!
11: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ. В столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
18: Up the next.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС – современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15, территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Общепит Кипер.
5: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
6: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
5: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
6: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
5: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
6: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
7: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова, 55.
8: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Некоторые люди уходят из профессии, потому что не были готовы. В нейрограде ты получишь реальный опыт, если ты логопед, дефектолог, психолог, чтобы выбрать работу осознанно. Центр коррекции речи и физического развития детей в Смоленске «Нейроград». Приходи за реальным опытом работы с детьми, который решает.
3: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26-87-68.
4: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда», 22-10-10.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
7: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
9: Добрый вечер!
8: Билеты на премьер-концерт РФ.
10: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. ОГРН 326-676-0989. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
12: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов со знаком плюс. Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 10 градусов. Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота о близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Авто.
1: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
2: Atlantic Company – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
3: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
4: Напис. Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65 94 02. Север. Рекламное агентство.
6: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
7: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
6: Пройдите бесплатный тест-драйв
7: на Гагарина 53.
6: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
8: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
10: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Реклама. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
2: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
3: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
4: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
5: Какое-то странное чувство.
4: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
5: Будто что-то не так.
6: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
7: Ты меня слышишь?
8: Вытащи меня отсюда!
4: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту «РДС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РДС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
11: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
10: А теперь тусовка.
12: On DFM.
10: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15-Б.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Покупайте кирпич в Смоленской керамике.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
2: Exit. Born for more.
3: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
4: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
5: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
7: Нужен песок? Гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Смоленск-Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
9: Алло, Атакранбанк. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов со знаком «плюс». Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! Принято считать, что Эмодзи «Каменное лицо» изображает статую Моаи с острова Пасхи, а на самом деле его дизайн вдохновлен статуями Маяи из деревни Ниидзима, японской адаптации знаменитых статуй. Би. А вы знали, что воробьям свойственно проявление моногамии? Нередко они образуют постоянные пары и живут вместе всю жизнь. Си. А вы знали, что в кожуре, листьях и косточках цитрусовых витаминов больше, чем в плодах? Ди. Вам известно, что в средневековой Англии обвиняемый мог получить более мягкое наказание, если умел читать. Изначально только обвиняемые из числа духовенства имели право ходатайствовать о переводе дела под рассмотрение церковного суда вместо светского, что влекло, как правило, более мягкое наказание. Но для этого им требовалось доказать свою принадлежность к духовенству. Впоследствии же стало достаточно просто показать умение читать Библию, чем и стали пользоваться преступники, которые были грамотными. Да и неграмотные тоже пользовались этой возможностью, просто заучивая наизусть 50-й псалом, который чаще всего задавали читать судьям. А власти, прекрасно зная об этой лазейке, не спешили ее закрывать, так как светские суды часто выносили смертные приговоры даже за небольшие провинности. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист». ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комаркет региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома. Порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя. Шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные решения для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 10 градусов. Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» 3 этаж.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Общепит Кипер.
5: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
6: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
5: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
6: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
5: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
6: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
7: Российское насосное оборудование «Джиликс» в сети магазинов «Дункан». Широкий ассортимент насосов для водоснабжения, водоотведения и полива. Надежные насосы по более привлекательной, чем у зарубежных, аналогов цене. Насосы «Джиликс» в сети магазинов «Дункан» и на сайте «Дункан Смоленск». «Джиликс» качает.
8: ООО «Дункан», город Смоленск, ОГРН 110-673-235-20.
9: Некоторые люди уходят из профессии, потому что не были готовы. В нейрограде ты получишь реальный опыт, если ты логопед, дефектолог, психолог. Чтобы выбрать работу осознанно. Центр коррекции речи и физического развития детей в Смоленске «Нейроград». Приходи за реальным опытом работы с детьми, которые решают.
10: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись в «Манжаро» ты!
11: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
10: Пройдите бесплатный тест-драйв
11: на Гагарина 53.
10: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
8: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
12: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
8: Нальпис.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Эндулин. Кровля на все руки.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту «РДС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РДС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
11: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
12: От студии, подарившей нам собиратель душ.
13: Какое-то странное чувство.
12: От продюсеров орудий и оно.
13: Будто что-то не так.
14: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
15: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
12: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
16: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
9: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходимо

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар».
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19. Bastiondor.ru.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» Смоленск «Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
6: Алло, адрес. Банк. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Покупайте кровлю в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: городу рулили.
1: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
2: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
3: В клинике «Надежда» на 25 сентября опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
6: Добрый вечер.
5: Билеты на премьер-концерт РФ.
7: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. УКН 326-670-00-989. 12+.
8: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова 55.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко 99.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
11: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
12: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов со знаком «плюс». Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 10 градусов. Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота о близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Общепит Гипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
6: Vita Wellness Club. Выгодные цены, 2 зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова, 55.
7: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
8: Я, ваша металлобаза Atlantic Company, теперь на Кашена 15Б. Приезжайте, оцените масштаб.
9: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM», интернет-издание «Печинфо». 16+.
10: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: О, умный ритейл. Москва, Баклажесть, строение 3, помещение 8-28. Угрен 18-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении. Самокат 6+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: на Спрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-89-840. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 18+ на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: воду рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: «Эксид». Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
5: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
6: Добрый вечер.
5: Билеты на премьер-концерт РФ.
7: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. ОГРН 326-670-60-989. 12+.
8: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
9: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
10: Компания «Спецстрой 67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69 99 79.

0: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск. Ленск, Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Печи и камины в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика.
3: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
1: 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
1: ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
6: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов со знаком «плюс». Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! Принято считать, что эмодзи «каменное лицо» изображает статую Моаи с острова Пасхи. А на самом деле его дизайн вдохновлен статуями Маяи из деревни Ниидзима, японской адаптации знаменитых статуй. Би. А вы знали, что воробьям свойственно проявление моногамии? Нередко они образуют постоянные пары и живут вместе всю жизнь. Си. А вы знали, что в кожуре, листьях и косточках цитрусовых витаминов больше, чем в плодах? Ди. Вам известно, что в средневековой Англии обвиняемый мог получить более мягкое наказание, если умел читать. Изначально только обвиняемые из числа духовенства имели право ходатайствовать о переводе дела под рассмотрение церковного суда вместо светского, что влекло, как правило, более мягкое наказание. Но для этого им требовалось доказать свою принадлежность к духовенству. Впоследствии же стало достаточно просто показать умение читать Библию, чем и стали пользоваться преступники, которые были грамотными. Да и неграмотные тоже пользовались этой возможностью, просто заучивая наизусть 50-й псалом, который чаще всего задавали читать судьям. А власти, прекрасно зная об этой лазейке, не спешили ее закрывать, так как светские суды часто выносили смертные приговоры даже за небольшие провинности. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист». ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комарки региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома. Порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя. Шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 10 градусов. Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
3: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно. В пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-havail.com.
2: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: Вода есть, воды нет. Вода есть, воды нет. Вода есть, воды нет.
6: Ты о чем?
5: Вода горячая, то есть, то нет.
7: В сети магазинов Дункан водонагреватели Ariston. Dunkan-smolensk.ru.
5: Вода есть, вода есть. Горячая вода есть.
8: Доброе утро. В сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
9: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
10: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
11: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
12: Надпись.
10: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
13: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
15: DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
5: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС – современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15, территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
5: Уверен в оборудовании. Уверен в своем бизнесе. «Дункан». Трубопроводная арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматика, пожарное и газовое оборудование, промышленные и бытовые насосы, счетчики воды и газа. «Дункан». Парковая 2. Телефон 350909.
6: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
7: Exit. Born for more.
8: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
9: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
10: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
11: Нужен песок? Гравий? Щебень? Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
12: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
13: Нальпис.
14: Автошкола «Драйвер 67» представляет...

0: ду рулили.
1: Автошкола «Драйвер» 67, телефон 401234.
2: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
1: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов со знаком «плюс». Ожидается восточный ветер до 13 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио ДФМ для лиц старше 12 лет.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM. Радио DFM.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» Смоленск-Лада. Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
3: АО «Атриансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
5: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
6: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
7: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть, и очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Печинфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС – современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15, территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
5: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
6: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого, а также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 2 часа.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.